Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда.

Реклама на Интер-ФМ. Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.